посреди осенной тени. Не клядится на скотву, не клята ухе дал. То выли или один дате, там осилосин, там зен, зен. Раскатку, да сияни си.